0: in the desert.
1: Adin, adin, ver bloody jot.
0: A camel is approaching.
1: A drugoi, drugoi, ver bloody jot.
0: Another camel is approaching.
1: Treti, treti, treti, ver bloody jot.
0: A third camel is approaching.
1: Chetvorti, chetvorti, ver bloody jot.
0: A fourth camel is approaching.
1: Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, верблюд идет.
0: A fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth camel.
1: Целый караван верблюд идет.
0: A whole caravan of camels is approaching.
1: Один, один верблюд ушел.
0: One camel moves on.
1: A другой, другой.
0: The second camel moves on.
1: Третий, третий, третий верблюд ушел.
0: And the third.
1: Четвертый, четвертый верблюд ушел. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый верблюд ушел. Целый караван верблюд ушел.
0: The whole caravan of camels has moved on.
1: Один верблюд отстает.
0: One camel is lagging.
1: Один, один верблюд отстал.
0: One camel has fallen behind.
1: Один, один ушиб ногу.
0: It has hurt its foot.
1: Очень жалко ему.
0: What a pity.
1: Стоит пустый.
0: In the desert.